чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проливные дожди привели к новой волне паводка в Нижнем Тагиле и пригороде. Из берегов вышли реки Шайтанка, Копосиха, Черная, Большая, Кушва и другие. В результате подтоплены оказались Николопавловская деревня, Шиловка, поселки Братчиково, Зональный, Демидово, Сады на Монзино, Копосихе, Черемшанке, в Горбуново. Спасатели готовы в случае необходимости эвакуировать людей из зоны разгула стихии. Власти Горноуральского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля на перекрестке улиц Циолковского и Октябрьской революции возле ЦУМа изменится схема движения. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила. Со стороны моста демонтируют дорожные знаки направления движения по полосам. После этого поворачивать налево на улице Октябрьской революции водителям необходимо будет с трамвайных путей, а движение прямо по улице Циолковского станет возможным сразу с трех полос. Изменения должны улучшить пропускную способность перекрестка и снизить заторы в часы пик.

0: Свердловской области 4 июля состоится 29-й горный марафон «Канжак». Его дистанция проложена на севере региона в районе Карпинска. В этом году организаторы ожидают около 2000 участников, как опытных спортсменов, так и любителей. Дистанция марафона составляет 42 километра. Призовой фонд на этот раз превысит 2 миллиона рублей. 20 победителей среди женщин и мужчин в абсолютном зачете будут отмечены денежными призами. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена и нуждается в снижении ключевой ставки. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров банка, сообщает РБК. По словам Грефа, высокая ключевая ставка создает серьезную нагрузку на экономику. 19 июня Центробанк уже понижал ключевую ставку до 14,25%. На таком уровне показатель последний раз был осенью 2023 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня подует северный ветер. Он будет умеренный. Пасмурно. Утром, днем, вечером, ночью. Дожди. Температура плюс 16 градусов утром. Днем всего лишь до плюс 17.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: гоу-гоу. Артур, гоу-гоу. Есть новиночка, новинка. Начинаем новый музыкальный час, новый музыкальный день. Гоу, Артур, певец из Тюмени.
1: Да?
0: Да, чьи корни уходят как в Армению, так и в России он живет.
1: Тюмень, это ж недалеко.
0: Недалеко, Тюмень, да, столица всех деревень здесь рядом. Именно так ее называют местные, ну, местные прилежащие, местноприлежащие люди. Да, там было прекрасно.
1: Нет, что там было?
0: Комаров только много.
1: Ну, я не заметила такого.
0: Не заметила? У тебя, видимо, голубая кровь. Они же не кусают тех,
1: да нет, меня кусают, меня кусают как раз такие. Ну, видимо, как-то это...
0: Понравилось?
1: Я зимой была потом.
0: Ну, зимой тяжело, тяжело найти комаров. Да, ладно, в общем, доброе утро. Здесь Алина Гагейн, которая не кусает комары, Александр Данилов. И сегодня день шутки. Представляешь? Можно анекдоты порассказывать, да?
1: О, да, это специально. Специально для тебя. Твой выход, коллега.
0: Как вы, как злопамятно. Вчера же Радка говорит, я тебя уж что-нибудь сделаю.
1: Да, конечно. Да нет, ну, правда. Пора вспоминать все наши анекдоты,
0: да.
1: Все шутки, прибаутки, все это сюда.
0: Да, тем более жизнь, она сама

0: Такие шуточки подкидываешь, что прямо
1: сквозь
0: слезы улыбаешься, да? Александр Борисов уже насчет этого высказался в нашей социальной сети. Александр Борисов, доброе утро. Спасибо, да. Без улыбки не посмотришь на ценники. Это без вопросов.
1: Ну, понятно.
0: Но это еще хорошо, что если ты смотришь на ценники, есть что купить. А то ведь едешь, а прямо перед тобой говорят: нет, извините, кран не работает, а ты очередь отстоял.
1: Ну, это грустно.
0: Это да, тут уже у тебя глаз начинает подергиваться.
1: Это грустно.
0: Шутите?
1: Так, ну что? Шутки обсуждаем, любимые шутки пишем в комментариях во ВКонтакте.
0: Кто вас, да, кто...
1: И голосуем, кто вас смешит. Вот у меня коллега, например.
0: Ну а как, жить без самоиронии, без шутки?
1: Да,
0: никак.
1: Это тяжело.
0: Это невозможно.
1: Ну, наверное.
0: Ну
1: что, у нас прекрасное утро начинается. 1 июля, кстати. 1 июля.
0: Угу. Точно. 1 июля же сегодня. Ничего себе.
1: Да.
0: Мы уже не месяц-то как бы летний.
1: Как бы все, да. Как бы прошел он. А что ты сделал за это лето? Подумай.
0: Пока музыку послушаю.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, что у нас по антидотам сегодня? Антидот от плохого настроения – это явно не погода за окном.
1: Ну, явно, да.
0: Да. А, ну, вероятно, утреннее шоу. Чего ты так в это веришь?
1: Ну, слушай, сам себя не похвалишь, но вот никто же этого не сделает.
0: Да. Ну, утром единственное, да,

0: Да, единственное, что глаза собаки мои утром меня хвалят, так сказать. Ну, они даже больше не хвалят, а говорят, ну, есть.
1: Давай поедим,
0: может. Давай поедим и оставь меня в покое.
1: Да, поедим, можешь идти на все четыре.
0: Вот именно так вот. Кстати, у нас небольшой секретик приоткрою. Завтра моя благоверная
1: так.
0: Собачушка будет здесь. В прямом эфире. И не только моя, я вам скажу, но и Оленин кавалер.
1: Оленин кавалер тоже. Ну, мы решили...
0: Красивый такой весь пижончик.
1: Да, мы решили... Ну, вот мы рассказываем. Пора бы уже явить миру.
0: Пора бы уже, да, их пригласить на утреннее шоу.
1: А все не просто так, потому что завтра Международный день собаки. И если вы собачники, нужно готовиться заранее к этому празднику. Как и мы.
0: Да.
1: Мы вас предупреждаем, как истинных собачников.
0: Да.
1: Пора закупиться вкусняхами.
0: Вкусняхами, там, ботиночками для них.
1: Да.
0: Вообще, там, лежаночкой.
1: Ну или спланировать какую-нибудь интересную прогулку, куда вы еще не ходили, порадовать вашего пушистого. Так что, друзья...
0: Завтра,
1: да. Уже завтра готовимся.
0: Готовимся, да. Ну и держите, там соцсети наготове, там что, какие-то фотографии, наверное, будут.
1: Ну, что-то какие-то, да.
0: Может, кто-то полает, там еще и Полина наша придет тоже со своей собакой.
1: Да.
0: Да, так что у нас
1: Полина
0: будет...
1: Бажова.
0: Полина Бажова.
1: В общем, всех завтра, собак... да, завтра будет весело.
0: Да.
1: Но это мы живем завтра. Пока в сегодняшнем дне.
0: Мы живем в сегодняшнем дне, а я тут даже сегодня еще открыл тут статейку. Если обращаться во вчерашний день,
1: так.
0: То оказывается... За 2020-2025 год Россия-то оказалась второй самой быстро богатейшей страной в мире. Ты представляешь?
1: Вау.
0: Не знаю, как это относится, может это относиться в контексте того, что сегодня день шутки отмечается? Или это все-таки правда?
1: Самый быстрый богатейший?
0: Второй, да, и типа нас обогнала только Южная Корея.
1: О,
0: я думаю, из-за того, что в Южной Корее снимают много корейских сериалов.
1: Да, скорее всего.
0: И фильмов.
1: Да.
0: Вот именно вот фильмы и они сериалы, делают,
1: они
0: вот...
1: держат экономику Южной Кореи.
0: Вытянули, да. Вот если бы у нас тоже вот чуть-чуть бы с фильмами, и мы бы так все, стратосферу бы улетели.
1: Наверное.
0: Это точно. Хотя Сарик Андреасян, да?
1: Андреасян снимает 12 стульев. Опять же.
0: Есть все шансы побить рекорды Южной Кореи по сборам кинематографа.
1: Мне кажется, мы уже пересняли все, что можно. И все, что нельзя, мы тоже пересняли.
0: Я думаю, что эти товарищи кинодела еще найдут
1: что-нибудь. Еще найдут, что переснять, да?
0: Вот смотри, когда 12 стульев лежали спокойно, да? И никто их не думал о них, не гадал. А бах, вспомнили. Это крокодила Гену, по-моему, кто-то там замахнулся, да?
1: Нет, на Кота Леопольда.
0: Кота Леопольда, точно. А Бонифация еще
1: не... Пока еще нет, ну подожди.
0: Ну там тяжело будет с расовым разнообразием.
1: Ну, в общем...
0: А хотя... А может, вообще там Netflix возьмется за это? Они же любят вот это вот все.
1: А Машу и Медведь, кстати, они забрали.
0: Забрали?
1: Да.
0: Ой, страшно себе представить.
1: Что будет, что будет.
0: Кто-то будет Маша, какой-нибудь Медведь.
1: Нет, ну... Ходим в кино, друзья. Что еще сказать?
0: Ходим в кино, да.
1: Да. Там много всего интересного.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Драмы откладываются однозначно. Не драмы, не драм, обид. Не обид. Только лучшее, только свадьбы впереди.
1: Кстати, сезон свадеб.
0: Да, все, сейчас этот самый циклон уйдет, он обязательно все равно уже уйдет где-то в конце недели или в начале следующей. Ну, как заявляют синоптики, а мы им верим.

0: А мы им верим.
1: А мы им верим. Да. Они никогда не ошибаются. Они никогда не троллят и не ошибаются. Они всегда говорят правду. Как есть, так и есть. Так что готовимся к свадьбе. Ну а те, кто еще хотят, только как бы вот думают об этом. Да даже нет. Скажем, пойдем еще дальше. Некоторые мужчины, так сказать, не замечают некоторых намеков, да?
0: Да.
1: Приходится. Так сказать, барышням включать креатив,
0: да.
1: Креатив и как-то намекать. Мы вот тут вчера, позавчера где-то объясняли, когда вот девушке в охоту вот что-то вот этакое, то она там заколочку оденет в нужное место, и либо как-то повяжет.
0: Ну, в общем, вот. Как-то намекает всеми способами, да. Которыми возможно.
1: Да. А если у вас уже, как бы, ну, уже все эти намеки пройдены, этап уже следующий, когда уже девушка намекает на то, что пора бы уже наши отношения, так сказать, перейти на следующий уровень.
0: На следующий этап, да.
1: Этап?
0: Да, ну просто я тут прочитала новость буквально минуту назад.
1: Маркетологи схватились за это, и уже, пацаны, все уже придумано для нас.
0: Я вообще в шоке на самом деле. Начнем с того, что для мужчин уже такие условия шикарные сделали. Невозможно. Для вас уже настолько жизнь упрощают.
1: Ну ладно, ладно, еще неизвестно, кому это упрощение жизни дает.
0: Да, конечно. В общем,
1: давай рассказывай.
0: Друзья, значит, история это такая. В одном крупном супермаркете, даже в сети супермаркетах в Москве, у нас тоже этот магазин
1: здесь
0: есть, да, пока только в Москве, с помощью тележек, ну вот этих вот продуктовых, куда мы продукты складываем, когда ходим в магазин, с помощью тележек теперь можно определить размер помолвочного кольца. А вы спросите, Алина, что ты несешь?
1: Что это такое? Алина, что это такое?
0: Что ты говоришь?
1: Помолвочное кольцо?
0: А я вам расскажу. Значит, эти тележки придумали, скреативили вместе с магазином украшений, чтобы можно было незаметно узнать размер украшения любимого человека, прежде чем сделать предложение.
1: Короче, чтобы выяснить размер кольца,
0: да,
1: который нужно одеть.
0: Да, значит, все мы знаем, помним тележку продуктовую. У нее есть ручка. Вот на этой ручке сделано отверстие вот как, ну, разных размеров колец. И девушка может так незаметно пальчик засунуть, и вот вроде 16-й, а нет, маловато.
1: 14-й, 13-й, 8-й.
0: Да,
1: все, мужчина посмотрел, ага, 18-й, потом вот. Тихонечко пошел. Так, 18-й размер такой-то. Угу.
0: Вот,
1: так
0: может,
1: что...
0: обычный визит в супермаркет может неожиданно превратиться.
1: Если вас скажут, что пора купить хлебушка, сходить,
0: да,
1: в супермаркет.
0: Да, пойдем в магазин.
1: Ага, и так демонстративно тележку возьмет, то имей в виду, что тут, возможно, вы не за хлебом зашли.
0: Вот так вот, друзья.
1: А тут уже идут намеки такие.
0: Нет, ну а как мужчинам, действительно, я вот думаю, как вот им, бедным, приходится непросто.
1: Как спросить, не спросить.
0: Так и не спросишь. Вот у меня, например, помолочное кольцо немножко большое. Мне приходится другим кольцом его удерживать. Поэтому где была эта тележка раньше?
1: Я же не знаю, как я буду действовать. То есть я вот в моей мысли только что я усыплю человека.
0: Ой, ты что, какой-то жесткий.
1: И это когда человек спит, как бы я уже все измерю, накручу.
0: Ну, она проснется.
1: Я так усыплю, что не проснуться.
0: Ой.
1: Вот-вот. Ну, я не хочу так делать, но я только такой способ вижу. Так что хороший лайфхак предложили.
0: А вот, кстати, как вот действительно мужчины... Надо спросить. Дорогие мужчины, слушатели утреннего шоу на Экорадио, пишите в комментариях.
1: Пишите, пожалуйста.
0: Да, мне очень интересно.
1: Как узнать размер кольца?
0: Как вы узнавали размер кольца своей любимой жены?
1: Да,
0: когда делали предложение. Пишите в комментариях, пожалуйста, ВКонтакте. У нас опрос, вот под опросом можете писать.
1: Супер, супер, супер, супер, супер. Ну, узнаем, надеюсь.
0: Мне очень интересно.
1: Мне интересно.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагиловта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, вот так. Решили мы немножечко гороскоп в этом части сделать пораньше, потому что 1 июля, новый месяц, ну, что-то новенькое.
2: Да.
1: Хотя бы время выхода гороскопа.
2: Ну что, овны, первый день июля подарит вам желание действовать без промедления. Энергии окажется настолько много, что вы просто не успеете вдохновляться. Совет от звезд. Начинайте новое, но не оставляйте незавершенных дел позади.
1: Тельцы. Среда поможет почувствовать уверенность в своих решениях. Особенно удачно будут складываться финансовые вопросы, обсуждение крупных покупок и планирование ближайшее будущее. Совет дня. Стройте планы с расчетом на долгий срок.
2: Близнецы. Сегодня не исключено, что одна случайная встреча окажется судьбоносной. Ну и вообще для вас день окажется насыщенным событиями. Новые знакомства, интересные разговоры и неожиданные предложения могут изменить привычный ход недели.
1: Так, далее у нас раки. Раки, вы сегодня почувствуете, наконец-таки, что готовы оставить в прошлом старые переживания. Наконец, события помогут окончательно расставить все по своим местам. И совет дня – смотрите вперед, а не назад.
2: Львы, среда станет благоприятным временем для проявления инициативы. Ваши идеи способны привлечь внимание руководства, партнеров или людей, чье мнение для вас важно.
1: Итак, девы, сегодня у дев особенно хорошо будет получаться дела, требующие порядка и внимательности. Вы сможете организовать процессы так, чтобы в дальнейшем экономить силы и время. Совет дня – не бойтесь пересматривать старые методы работы.
2: Весы, для вас первый день месяца может стать началом интересного знакомства или сотрудничества. Некоторые разговоры окажутся гораздо важнее, чем покажутся сначала, но и возможны приятные перемены в личной жизни.
1: А вот у скорпионов сегодняшний день благоприятен для стратегических решений и анализа. Вероятно, получение полезной информации и неожиданные новости. Совет дня для скорпионов – не раскрывайте свои планы раньше времени.
2: Стрельцы, среда подарит желание расширять горизонты. Некоторые идеи заслуживают того, чтобы начать воплощать их уже сейчас.
1: Ну а козероги, у вас, как всегда, сегодня полезно определить главные цели месяца и отказаться от всего, что отвлекает от них. Ваша дисциплина поможет быстро набрать нужный темп.
2: Водолеи, первый день июля способен приятно удивить неожиданными событиями. Возможны предложения, необычные новые знакомства, идеи, которые полностью изменят ваши планы.
1: Эх, как хорошо. Ну и рыбы, для вас эта среда станет временем вдохновения и внутреннего обновления. Захочется поставить перед собой новые цели, изменить привычный распорядок или заняться тем, что давно откладывалось. Совет дня. Начинайте июль с мыслей о возможностях, а не об ограничениях.
2: Хорошо.
3: Канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор

0: десятки лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
4: И куда мы отправимся, док?
3: В 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
4: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
3: Координаты вбиты. Срочно лететь!

0: мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее». Въем сами.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: А вот если бы Клава Кока со своим избранником ходила бы в магазин и тележку бы толкала, то у них бы там все сложилось
1: так
0: гораздо
1: быстрее. Так у них все сложилось.
0: У них сложилось бы все быстрее, гораздо проще, потому что там можно узнать размер пальца для кольца.
1: Да, обсуждали новость, что в одних магазинах очень известных, это сеть магазинов, на тележках сейчас, на ручках тележек специальное отверстие для того, чтобы мужчины узнали незаметно размер кольца своей избранницы. Так что, друзья,
0: да,
1: если вас зовут за хлебом, то...
0: Имейте в виду, да. Ну, у нас, наверное, еще пока нету такого, это в крупном городе, возможно. Это... А вот как вы узнавали? Вот как вы узнавали? Вообще, какие лайфхаки есть, чтобы узнать незаметно размер кольца для своей любимой? Вот,
1: ну,
0: это животрепещущий вопрос. Нас всех что-то вот стал вопрос, мы такие, как это сделать? А то ниточку намотать, она заметит...
1: Взять какое-то кольцо у нее из шкатулки, так ты ж не знаешь, на каком, во-первых, пальце она его носит. Носит ли она его вообще? Может быть, оно большое или неудобно.
0: Да, потому что в шкатулке лежит именно там, а ты там за эталон возьмешь.
1: Мужчины, как вы это делали? Пишите в комментариях во ВКонтакте под опросом.
0: Да, несмотря на то, что там пишут, что чаще вас заставляет смеяться. Не, ну может быть, именно это и заставляет смеяться. Да, дорогая, как может это мы с тобой... Какой размер кольца? Да не смейся.
1: Да я просто спрашиваю.
0: Не смеши меня, брат, из моей старой кольца. Какой?
1: Да, значит, очень нам интересно стало.
0: Не стесняйтесь, заходите, пишите.
2: Вперед! Все получится!

0: Ну а на Среднем Урале, между тем, уже 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле за сутки выпала месячная норма осадков. Во всех водоемах и реках резко вырос уровень воды. В городе объявлен режим повышенной готовности. Подтоплены сотни садовых участков, эвакуированы десятки людей. О ситуации говорили на комиссии ПЧС, которую экстренно собрал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В зоне паводка сейчас находится 16 садов, 6 из них в районе Монзина. В общей сложности под воду ушло не менее 600 огородов. По данным спасателей Центра защиты населения из дачных товариществ на Монзино эвакуировано 52 человека. Еще 78 запросили помощь, чтобы покинуть затопленные территории. В Свердловской области назвали первого выпускника, набравшего 300 баллов на едином государственном экзамене. Максимальный результат показал ученик школы номер 113 Екатеринбурга Геннадий Смирнов. Он получил по 100 баллов по информатике, физике и профильной математике. Выпускника поздравил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что высокий результат стал итогом многолетней работы. При подготовке к экзаменам Геннадий, по его словам, старался сохранять баланс между учебой и отдыхом. Международный союз конькобежцев на официальном сайте опубликовал пресс-релиз о допуске российских атлетов к турнирам под своей эгидой с нового сезона 2026-2027. Решение касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах. Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. В Екатеринбургском зоопарке появилась новая обитательница – рысь-весна.

0: Веснушка. Хищницу подарил пермский зоопарк. Карантин уже позади, и теперь Веснушка привыкает к новому вольеру. Сотрудники рассказывают, что она ведет себя спокойно, быстро осваивается и не боится людей. А еще рысь игривая и покладистая. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: Так, погода у нас все тоже, все без изменений. Северный ветер, умеренный, пасмурно, утром, днем, вечером, ночью осадки в виде дождя. Температура утром 16 градусов, днем 17 градусов.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Спасибо, спасибо этому бодрому треку. Но, да, пожалуй, мы тут тоже немножко поговорим, пошутим, порассказываем.
1: Да, что доброе у нас утро. Доброе. Алина Геринг, Александр Данилов с вами сегодня в это утро прекрасное, 1 июля. Ой, лето, среда. Лето идет.
0: Лето идет, да. Какое бы лето ни было за окном, оно все равно лето. У погоды нет плохой погоды. Мы вчера
1: у погоды нет плохой погоды?
0: Да, я как-то так заговариваюсь. Да, погода наша, погода моя, как сказал Павел, наш слушатель, который нам позвонил вчера, примерно тоже в это же время. Ну, в 8:30 он позвонил.
1: Да.
0: Я помню, да, был этот номер. Так что вы тоже, кстати, звоните нам, если ваш номер совпадет. Совпадет. Но если вы хотите рассказать какую-нибудь веселую шутку, политкорректную, то можете нам позвонить по телефону 41-66-66, потому что сегодня отмечается Международный день шутки.
1: Все шутники, все приколисты, все любители анекдотов. Это ваш
0: это
1: день.
0: Нашим, да,
1: это
0: да.
1: Ваш день. Вы шутите, смейтесь, присылайте смешные картинки нам в комментарии. Во ВКонтакте запущен опрос. Выясняем, над чем
0: смеемся.
1: Вы смеетесь. Да. Да, что чаще всего заставляет вас смеяться. Пока что побеждает вариант ответа комедии и юмористики.

0: Шутки Шоу, друзья. Тогда в таком случае пишите, какая комедия вас рассмешила вот буквально недавно. Или какое юмористическое шоу можно посмотреть, чтобы вот просто такие ха-ха ловить вечером. Да, вот да. Напишите, потому что хочется посмеяться в этот день.
1: Хочется посмеяться.
0: Да, нужны ваши советы, нужна ваша активность. Заходите во ВКонтакте, Экорадио, официальная группа. Там сразу же будет опрос. И сразу же комментарий открытый. Мы будем ждать ваших советов.
1: Да, иначе я начну шутить сам.
0: Иначе анекдоты у Александра Данилова. Там я смотрю, уже ссылка открыта. Я уже боюсь.
1: Один из них. Наша зарплата тоже становится гибридной. Ну, наша зарплата становится гибридной. Половина уходит на бензин, половина на электричество. Ха-ха. Вот такое вы можете услышать, если мы не услышим это что-то от вас.
0: Значит, какой сегодня праздник еще? День изобретения солнцезащитных очков.
1: Вот сегодня он прямо прямо
0: нужно. Вообще ученые считают, что первые солнцезащитные очки в далеком 17 веке стали носить. Представляешь, как давно?
1: Но почему бы нет? То есть уже стекло было? Наверное.
0: Ну, они просто, получается, вначале на обычные стекла наносили цветную краску или лак, что создавало эффект затемнения.
1: Лак какой? Лак для ногтей?
0: Я
1: уже
0: не знаю, ну что-то
1: уже,
0: мне, ну, я
1: уже женщины
0: понять.
1: Тогда ногти красили уже.
0: Ну, скорее, ну, наверное, конечно.
1: Раз был лак.
0: Вот. Так что, друзья,
1: с праздником.
0: Все, кто любит этот прекрасный аксессуар, пожалуйста, можно сегодня надеть, несмотря на то, что у нас солнца и нет.
1: Да, можете фотографии свои прислать. Какие любимые очки у вас? Ray-Ban'ы, там,
0: мы
1: авиаторы.
0: Мы вас
1: или
0: заманиваем с нами пообщаться, друзья.
1: Так, значит... Или были ли у вас очки из фильма «Матрица», из этих, у Нео? Помнишь?
0: Да.
1: Прикольно.
0: Прикольно. Да. Да, значит, что еще? Международный день фруктов.
1: Ну, тут без вариантов, тут без вопросов. Какой фрукт любимый? Конечно же, хотелось бы сказать арбуз, но это не фрукт.
0: Ну...
1: Яблоко. Апельсин.
0: Ну, в общем...
1: Груша. Левисит, груша нельзя скушать.
0: Ой, да.
1: Яблоко. Что это? Ты помнишь это... Загадочку. Висит груша, нельзя скушать.
0: Ну,
1: это
0: лампочка.
1: Лампочка.
0: Доброе утро.
1: Молодец.
0: Первый класс.
1: Молодец. А то некоторые зумеры тут часами не умеют пользоваться, мы выяснили.
0: Ну, мы же выяснили, что я не зумер. Я ближе...
1: Ты уже молодец. Ты уже кнопочный телефон застала.
0: Да, да, так что...
1: Так что вот. Так что давайте, присоединяйтесь, мы движемся дальше. Сейчас «Империя солнца», потом «Дима Билан», ну, и потом опять мы.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
4: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну еще метели нам не хватало. Дима Билан, спасибо.
1: Ну вы что?
0: Спасибо, дождями тут... ограничимся.
1: Да.
0: Ой, господи, а, смех сквозь слез, что называется. Ну а как? Так, тут еще одну шуточку нам подвезли. Нас звукорежиссер наш пришел, напомнил. Помнишь «Черепашек-ниндзя» мультик? Мультик, кино.
1: Да.
0: Почему «Черепашки-ниндзя» всегда нападают вчетвером? Почему?
1: Ну, мне надо спросить, ну почему?
0: Потому что у них сплинтер крыса. Отец крыса. Ха-ха.
1: Не понял, объясни. Ну, типа, что они в крысу нападают, что только...
0: Ну, у них сенсей, их отец...
1: Я не смотрел этот мультик, нет.
0: Не смотрел,
1: но
0: черепашки не...
1: Я их знаю, да.
0: А их, кто их обучался? Их обучает сплинтер. А сплинтер, это, ну, их отец, как бы, наставник. А он крыса. Ну, животное, крыса.
1: Я поняла.
0: Ну вот, каламбур. Четверо нападают, потому что их учил крыса. Вот так вот.
1: Окей.
0: Для тех, кто вырос в 90-е.
1: Да нет, я... Ну это же мультик. Мультик? Такой для мальчиков.
0: Для мальчиков, да. А там для девочек тоже да. Нет-то.
1: Мне кажется, ну у меня никто...
0: Ну что, черепашки низи такие накачанные, такие
1: я
0: пацаны
1: ну,
0: такие.
1: Нет, ты, нет, это я
0: мальчиков,
1: знаю.
0: Для мальчиков то, что там было хорошо, то, что там это все эти драки, вот это
1: вот. Ну
0: все,
1: вот, но, это и, как и, будто опять, не девчачий мультик.
0: Опять же, у них там была, это, как ее... Как ее девушка-то звали?
1: Не без понятия.
0: Вокруг которой четыре пацана-то крутились. Как я забыл, девушка-то звали? Эли? Блин, забыл. Забыл, ладно. Движемся дальше. У нас день шутки сегодня, поэтому вот такие плоские шутки у нас сегодня отпускают. Пишите свои.
1: Шутки шутками. А россиянам разрешили носить сандали с носками.
0: В смысле разрешили?
1: Разрешили стилисты. Заявляют, что сочетание перестало быть признаком дурного вкуса и регулярно появляется на подиумах и в коллекциях брендов.
0: Вот так вот, да? То есть мода снизов пошла, из народа.
1: Да, так что если ваш молодой человек, муж, брат, ну, в общем, и так далее.
0: Зовет вас перекресток
1: и надел на себя носки с сандалией.
0: Парадные.
1: Парад, это что-то
0: свежие
1: значит.
0: Свежие носки. Бери.
1: Ну, вот так что, друзья, да, вот так.
0: Ох уж эти стилисты, да? Ну, сейчас вообще мода на 90-е возвращается, вот это вот все. Так что...
1: Ты прислушайся.
0: Сандали, носки.
1: Ты прислушайся.
0: Какие-нибудь штаны, шаровары, такие какие-нибудь короткие, там, я не знаю, короткие, длинные.
1: Шорты раньше мужчины носили джинсовые.
0: Ну, джинсовые жарковато.
1: Ну, это ваши нюансы, я не разбираюсь.
0: Сейчас тоже, кстати, тренд пошел на... Нельзя это говорить в эфире.
1: Ну ладно.
0: Ну, в общем, чтобы широкие штаны носить, семейные эти самые. И, в общем, чтобы следить за собой, за качеством репродуктивных. В общем, это тренд сейчас.
1: Понятно.
0: Хороший тренд, все, за здоровье, наше все.
1: Так да, ну и носки с сандалями, наверное, тоже что-то. Что-то это значит.
0: Что-то это значит, да. Слушай, ну в сандалиях вообще прикольно летом ходить, на самом деле, да. Ну, учитывая то, что у нас не Сингапур и немножечко как будет это пыльно, да, то это просто необходимость одевать.
1: Немножко лужи везде.
0: Немножко лужи везде, да. Таким образом, сандали, наверное, лучше одевать какие-нибудь резиновые, да, типа сланцы.
1: Ну, либо на какой-то подошве побольше, знаешь.
0: Метра полтора.
1: Ну да.
0: Да. Ой, там улицу Серова-то затопило, видели как? Там прямо вот чуть-чуть метра уже не хватает до этого, до моста автомобильного, по которому машины ездят.
1: Да?
0: Да, сейчас Леня показал нам это самое, фотографии. Эпично. Вот природа-то шутит, да? Вот самый главный шутник это у нас природа.
1: Да уж. Но у нас вот этот номер буквально на горизонте уже.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Так, о плывущей мальчике поет Анна Асти. Ну, как будто бы сегодня все песни о том, что что-то где-то куда-то плывет. А мы тут с Алиной вспомнили, что мы предыдущие дни все тут разговаривали о том, что в Швейцарии люди в речку своими вещами прыгают и передвигаются.
1: Да, с работы домой, по реке.
0: По реке, да. Вот, дошутились, что называется. Вот теперь и у нас так можно делать.
2: Вот это номер.
0: Ладно, эти шуточки все ваши. А вот тут, между прочим, генератор случайных чисел сейчас будет запущен, потому что вот это номер, время вот этого номера. Так, запускаем генератор случайных чисел. И, кстати, скажу так, к нам тут пришел наш звукорежиссер.
1: Ну подожди, давай с генератором разберемся.
0: И он тоже сам генерирует всякие шутки, мы сейчас вам расскажем. Так, итак, запустил
1: генератор. Ну все, давай остановим.
0: Ух ты, номер 060 сегодня играет.
1: Ну и следующие комбинации 006 и 060. Если вы счастливы обладаете...
0: 060, 006 и 600.
1: 600, да. Ну, красиво. В общем, все вот это вот. Значит, если вы счастливый обладатель такого красивого номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66.
0: Да. 060, 006 или 600 ровно. Этот номер сегодня играет. Так, Вемин, а ну-ка подойдите, пожалуйста, к нам. Ладно, а сиди скромно, потому что говорит, да я скромный человек. Я, когда нервничаю, потею, а когда потею, я нервничаю. Я нахожусь в замкнутом круге.
1: Шутка. Да, смешно.
0: Что там ты еще рассказывал про...
1: Про пиратов шепелявых.
0: Что ищут шепелявые пираты на острове? Мы с Алиной задумались, что могут искать шепелявые пираты на острове.
1: Фундук. Ха-ха. Вот так. Я думаю, что нашему звукорежиссеру пора курсы какие-то делать по шуткам.
0: Да?
1: Я ничего не слышу.
0: Минимум пойти на эти курсы.
1: Кстати, да. Было бы полезно.
0: Бенимин, еще какие-то первые сейчас... Жизнь картавого человека катится в тахалы.
1: Встал талалы.
0: Боже, колталы. Ну, я прошу прощения всех, кто картавит.
1: Так,
0: на самом деле, картавые люди прикольно говорят. И как бы даже слышится, да, прикольно. Даже некоторые люди сделали из этого свою фишку.
1: Конечно.
0: Да, мы знаем некоторых рэперов, которые картавые. Не могу сейчас вспомнить, но они есть. И даже прекрасно они звучат. Так, мы напоминаем, какие цифры у нас сегодня играют. Это номер 060, 006 или 600 ровно. Да, мы понимаем, что сейчас некоторые автомобилисты предпочитают лишний раз не ехать куда-то.
1: Ну...
0: А так сказать, сэкономить.
1: Наверное.
0: Топливо.
1: Ну, не знаю, тут, опять же, такой дождь, а как, если у тебя есть автомобиль?
0: То ты хотя бы можешь в нем посидеть, послушать радио.
1: Где спрятаться,
0: да. Опять же, вот шуточку тут я отпустил. Папа, ну, сын обращается. Папа, можно я возьму автомобиль, я с девочкой покатаюсь? Да, можно, но там нет бензина. Да, она мне не надо.
1: Сколько раз ты еще будешь повторять ее сегодня? В 9 повторишь? Люди просят повтора в 9 часов.
0: Ну, если просят, то повторит.
1: Ну, у нас что, подарок остается
0: в студии?
1: В музее, да.
0: В музее, да. В музее. Подарок мы, наверное, отдадим самому главному шутнику сегодняшнего дня, Вениамину.
1: Нашему звукорежиссеру, да.
0: Звукорежиссеру, который выдает шуточки, который очень скромно сидит и потеет в углу. Выходите из этого замкнутого круга, Вениамин. Выходите. Ну, а мы движемся дальше. Диджей Алок продолжит наш музыкальный эфир. А там еще Люсь Чеботина услышим.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже! 2026 год. 0+.
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
8: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru.
9: Категория 0+.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: нужна поездка. Я хочу отправиться в поездку, поет «Карусель звуков». Ну, а мы движемся дальше. Совсем скоро, буквально через 20 секунд, расскажем гороскоп. Но сегодня день шуток, и я бы хотел еще одну шуточку-то добавить. Алина, ты часто пользуешься журналами женскими?
1: Читаешь? Да нет, уже 100 лет.
0: 100 лет не читала.
1: Да нет, конечно.
0: Ну и правильно. Вот, из одного женского журнала. Страница 14. «Примите себя такой, какая вы есть». Страница 16. «Сбросить 20 килограмм за неделю». Страница 16. «Рецепт приготовления торта». Вот такое вот. Ладно. Ну, а советы от звезд будут буквально через 10 секунд. Гороскоп здесь, на Эко-радио.
2: Гороскоп на Эко-радио.
1: Это все, конечно, очень смешно. Как вот реагировать на шутки, которые не смешные? Ну, что нужно сделать? Осуждающее лицо.
0: Ну, вот такое, какое ты делаешь ты.
1: Постоянно, да?
0: Да.
1: Ну, прости.
0: Ну, так есть. Так вот и живем. Вот так и живем.
1: Ну что, гороскоп. Поехали. Овны, первый день июля подарит вам желание действовать без промедления. Энергии окажется достаточно, чтобы приступить к новым задачам и вдохновить окружающих.
0: Тельцы. Среда поможет почувствовать уверенность в своих решениях. Особенно удачно будут складываться финансовые вопросы, обсуждение крупных покупок и планирование ближайшего будущего.
1: Близнецы. Для вас день окажется насыщенным событиями. Не исключено, что одна случайная встреча окажется судьбоносной.
0: Раки. Сегодня некоторые события помогут окончательно расставить все по своим местам. Сегодня хороший день для общения с близкими людьми и принятия важных решений. Смотрите вперед, а не назад, советуют звезды.
1: Львы. Среда станет благоприятным временем для проявления инициативы. Ваши идеи способны привлечь внимание руководства, партнеров или людей, чье мнение для вас важно.
0: Девы, вы наши замечательные. Наконец-то вы сможете организовать процессы так, чтобы в дальнейшем экономить силы и время. Также сегодняшний день подходит для составления подробных планов на июль. Ну и звезды советуют: не бойтесь пересматривать старые методы работы.
1: Весы. Для вас первый день месяца может стать началом интересного знакомства или сотрудничества. Ну а звезды советуют не откладывать важные слова на потом. А кстати, еще возможны приятные перемены в личной жизни.
0: Так, мы движемся дальше. Итак, скорпионы. Скорпионы. Сегодня интуиция поможет увидеть перспективы там, где другие замечают только сложности. День благоприятен для стратегических решений и анализа. Вероятно, получение полезной информации или неожиданной хорошей новости.
1: Стрельцы. Среда подарит желание расширять горизонты. Некоторые идеи заслуживают того, чтобы начать воплощать их уже сейчас.
0: Ну и козерожки. Итак, козероги, сегодня вам полезно определить главные цели месяца и отказаться от всего, что отвлекает от них. Ваша дисциплина поможет быстро набрать нужный темп, ну и звезды советуют не распыляться на второстепенные задачи.
1: Водолеи. Первый день июля способен приятно удивить неожиданными событиями. Ну а звезды советуют: не отвергайте новое только потому, что оно кажется непривычным.
0: Ну, а у рыбок, как обычно, для вас среда станет временем вдохновения и внутреннего обновления. Захочется поставить перед собой новые цели, изменить привычный распорядок и заняться тем, что давно откладывалось. Интуиция поможет выбрать правильное направление. Ну и звезды советуют начинать июль с мыслей о возможностях, а не об ограничениях. Я думаю, что это ко всем знакам зодиака.
1: Опять же, да.
0: Можно отнести. Движемся дальше. Звонки продолжают наш музыкальный эфир. Песня классно называется «Обычный человек». Собственно, обо всех о нас.
1: Слушаем.

0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.
1: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле за сутки выпала месячная норма осадков. Во всех водоемах и реках резко вырос уровень воды. В городе объявлен режим повышенной готовности. Подтоплены сотни садовых участков, эвакуированы десятки людей. О ситуации говорили на комиссии по ЧС, которую экстренно собрал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В зоне паводка сейчас находится 16 садов, 6 из них в районе Монзина. В общей сложности под воду ушло не менее 600 огородов. По данным спасателей Центра защиты населения из дачных товариществ на Монзино эвакуировано 52 человека. Еще 78 запросили помощь, чтобы покинуть затопленные территории. В Свердловской области назвали первого выпускника, набравшего 300 баллов на едином государственном экзамене. Максимальный результат показал ученик школы номер 113 Екатеринбурга Геннадий Смирнов. Он получил по 100 баллов по информатике, физике и профильной математике. Выпускника поздравил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что высокий результат стал итогом многолетней работы. При подготовке к экзаменам Геннадий, по его словам, старался сохранять баланс между учебой и отдыхом. Международный союз конькобежцев на официальном сайте опубликовал пресс-релиз о допуске российских атлетов к турнирам под своей эгидой с нового сезона 2026-2027. Решение касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах. Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. В Екатеринбургском зоопарке появилась новая обитательница – рысь Веснушка. Хищницу подарил пермский зоопарк. Карантин уже позади, и теперь Веснушка привыкает к новому вольеру. Сотрудники рассказывают, что она ведет себя спокойно, быстро осваивается и не боится людей. А еще рысь игривая и покладистая. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня все как всегда. Северный ветер умеренный, пасмурно, дождливо. Дожди утром, днем, вечером, ночью. Температура 16 градусов утром, днем всего лишь до плюс 17.

0: Да в чем секрет? Да в том, что ты на море едешь, чувак.
1: Да к морю-то, море хорошо. Исследования подтвердили, что человеку нужно 7 отпусков в год.
0: Ох ты, какие молодцы, я согласен. 7 отпусков, да по 30 дней. Вот это вот мы.
1: Это мы любим.
0: Это мы, вот это вот наше, это мы бы так работали. 5 месяцев работаешь, 7 месяцев отдыхаешь.
1: Ну ни выгорания, ни депрессия, ничего не будет.
0: А еще государственные праздники к этому добавляются в эти 5 месяцев. Вот это мы поддержим. Вот тогда будут шуточки такие. Хорошие, они такие плоские, которые мы сегодня вам говорим.
1: Ну, как, я вообще, я очень аккуратно, да, в этом плане. Я лучше промолчу.
0: Молчишь, да?
1: Так, ладно, ты сегодня учишься.

0: чемпион по плоским шуткам.
1: Всем привет, да, это чемпион по плоским шуткам Александр Данилов и, так сказать, эксперт, ну как это сказать?
0: Ценитель, эксперт хорошего юмора Алина Геринг.
1: Да, Алина Геринг, да. Ну что, еще шуточку рассказать? Забавный факт, нет, факт забавный.
0: Давай.
1: Тут не шутки, тут без шуток. Я прочитал, смотрите, 1 апреля 1891 года родились французские инженеры. Инженеры-изобретатели, братья-близнецы Пье и Жо Ситроэны. Именно они спустя 48 лет основали концерн Peugeot Citroën.
0: Серьезно?
1: Да. Это братья-близнецы, вот фотография их стоит, вот они с гаечными ключами и автомобилем.
0: Ты перепроверял этот факт?
1: Ну хорошо, давайте мы сошлемся на то, что это как бы типа шутка. Ну, может быть, это и правда. Пье родился на несколько минут раньше своего брата. И именно поэтому в названии концерна его имя стоит первым. Пежо. А если бы Жо родился раньше, тогда бы получилось немножечко название концерна наоборот. Я предлагаю этот каламбур уже оставить нашим слушателям свой самим составить эти слова. Что бы получилось тогда? Какой бы Citroën был? Движемся дальше. Ну, вот такая шутка. Шутка с продолжением. Знаешь, открытый финал.
0: Это неправда.
1: Да ладно, звучит-то классно. Сегодня день шутки. 1 июля. Всех поздравляем. Среда, 1 июля. Новый летний месяц начался. Кто сегодня в этот замечательный день, такой вот символичный, отмечает свои дни рождения? А тут есть кто? Клара Лучко, наша советская актриса, сегодня родилась. Ну, давным-давно она родилась, конечно, уже она не с нами. В 1925 году. Также Памела Андерсон, которая все еще с нами. 59 лет отмечает. Она спасатель Малибу. Кто в 90-м смотрел кино, те помнят ее, бегающую в красном купальнике. Также сегодня он отмечает день рождения Леа Санду, французская актриса, могли ее видеть в фильмах о Бонде. Тимофей Трибунцев, это наш актер, снимается в многих сериалах, в фильмах, ну вот мне понравилась его работа в фильме, во втором фильме «Бумеранг», ну, продолжение «Бумера», как будто бы комедия. Вот, так, Евгений Кулик, такой пухлый молодой человек, он же также
0: блогер,
1: да, с кудряхами на голове. И принцесса Диана сегодня также в 1961 году родилась, ну, конечно, она в 97 году, мы все знаем, трагически покинула нас.
0: Ой, принцесса Диана, да.
1: Принцесса Диана, да, настоящая принцесса.
0: Королева человеческих сердец.
1: Это да, настоящая принцесса. Ну, и еще одна тоже красивая девушка, Лив Тайлер, отмечает сегодня 49 лет, уроженница Нью-Йорка. И кто это? Ну, конечно, вы знаете, что это Лив Тайлер, дочка Стивена Тайлера, лидера группы Айра Смит.
0: Да.
1: Начала свою карьеру модели в 14 лет. В 91 году появилась в клипе Джорджа Майкла, а 3 года спустя снялась в музыкальном видео группы своего отца на песню «Crazy». Но именно тогда Стивен Тайлер и узнал о существовании своей дочки и как бы снял ее. Затем Лив Тайлер стали приглашать в кино, а дальше мы ее видели уже в «Армагеддоне», где она была с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком. Мы все запомнили их шикарнейший саундтрек. «Ускользающая красота», «Властелин колец» и в фильме «Онегин» в роли Татьяны Лариной также мы могли ее видеть. Ну вот мне еще во «Властелине колец» она тоже очень понравилась.
0: Ну, просто...
1: Просто, да, шикарно.
0: Просто шикарно.
1: Шикарно, шикарно. Я предлагаю все-таки послушать композицию «Crazy» от команды Aerosmith. Ну, и, так сказать, в честь дня рождения Лив Тайлер. Вспомнить молодость. Да, вся эта сладкая ностальгия пусть сейчас прямо нас накроет. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Девочка в цветах. Такая, да. Если говорим о шутках, сегодня день шутки. Вот старик Хоттабыч женился на молодухе. На девочке. И за месяц у него закончилась борода. Вот так вот, ну, желание исполнять.
1: Я поняла.
0: Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Продолжаем шутить искрометно. Плоско.
2: Абсолютно не плоско.
0: Абсолютно не плоско. Ну, как умеем. Вот вам еще один, это самое, на затравочку анекдотик. Если золотую рыбку уже после того, как она выполнила ваши три желания обвалять в муке, она поймет намек и выполнит еще парочку желаний. Это мы о намеках все разговариваем.
1: Я не знаю. Ну вот просто да я специально вот в этом... Ну, чтобы вы понимали, сейчас все коллеги, которые приходят на работу, рассказывают шутки. Я вот решила...
0: Скажу, коллеги такие шутки рассказывают, которые нельзя в эфире.
1: Да, нельзя такое. Как бы да. Значит, я решила... Ну, мне тоже надо какую-то шутку рассказать. Думаю, интернет мое все. Ага. Загуглила. Самые смешные анекдоты 2026 года. И захожу на сайт, ну это просто ужас. Ну, это шутки 2007 года какого-то. Ну, это кошмар. Это не смешно.
0: Ну, ладно ты, это шутки, они вечные, они когда-то их надо понимать, их нужно рассказывать, так скажем так. Так, наши слушатели, вы также, кстати, можете что-то там написать, свои перлы, свои шутки, каламбуры и все такое у нас в группе vk.com/экорадио. Сегодня там запрос у нас, опрос уже есть.
2: Тут бежит... У меня же телефон упал.
0: О, шуточка есть, да?
1: Павел Пивоваров пишет. Ну-ка. Доброе утро. Передайте привет и поставьте, пожалуйста, для моей девушки Наташи песню «Я люблю тебя, Марина».
0: Хорошо. Так, Антон Мэйдэй, привет, шутка. Встречает учитель Вову спустя 20 лет, а он богатый, на крутой машине, другие часы, учитель спрашивает. Дорогие часы, учитель спрашивает. Как ты? Ты был такой глупый в школе, даже математику еле на троечку сдал. Вовочка, а я покупаю за 2 рубля, продаю за 4.
1: На эти 2% и живу.
0: Опа. Ту-ту-ту. Так, до меня еще не дошло. Ну, обязательно дойдет. Пентиум загружается. Ну, а вот если без шуток, вы знаете, что Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Вот даже Эйфелева башня вот у нас растет.
1: Они говорят, что...
0: Из-за жары это случилось.
1: Из-за жары, но потом все равно вернется обратно.
0: Угу. Угу. Ну, хорошо, когда что-то не только растет, но и опускается. Из-за жары, в том числе. Используется в конструкции башни. В общем, железо во всем виновато. Так, ну это так, знаете что, это может быть правда.

0: А может быть и неправда. А вот где правда или неправда, так это у нас в радио «Утки». Мы буквально через две песни запускаем, так что звоните
1: да.
0: нам.
1: Сегодня будут факты про шутки. Вот так вот.
0: Про факты про шутки.
1: Факты про шутки, да.
0: Ну вот и пошутим.
1: Вот и посмеемся.
0: Да, через две песни.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: друзья мои, до меня до нас дошло, до нас дошла шутка от Антона Мэйдея. То, что Вовочка покупает за 2 рубля, продает за 4, на эти 2% и живет. Представляешь, дошла на нас шутка.
1: А вот такие анекдоты.
0: Вот такие анекдоты, да. Вот такие шутки интеллектуальные. Но немножечко, да, это самое, подумать. Ну, дошло, слава богу.

0: тебе.
1: Ох уж эти кроссы мокрые, сейчас они у всех жителей Нижнего Тагила, Среднего Урала. Кроссы промочить очень легко. Дима Белорус, Тима Белорусских, мокрые кроссы. Да, дойти к тебе. Дойти мы сейчас к тому, кому ты хочешь. Ой, шуточка от студентов. Лето начинается тогда, когда заканчивается сессия. Ну что, судя по всему, что сессии закончились, выпускные прошли, лето у нас началось.
2: Ну да.
1: О,
2: у нас радиоутка началась.
1: У нас, между тем, да, радиоутка началась. Охота на факты и ложь.
2: Ну, что это значит? Это значит, что мы приветствуем нашего первого охотника.
1: Приветствуем нашего охотника. Здравствуйте.
3: Доброе утро, коллега.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Это снова Павел, который вчера до вас дозвонил.
2: Павел. Доброе утро.
3: Я только что в сутку вам писал про Марину и Наташу.
2: Я лайкнула ваш анекдот, мне он очень понравился, это смешно, Павел. Вы не останавливайтесь, вы пишите еще и еще, и еще веселите нас. Да. Павел, ну что, вы готовы поохотиться?
3: Давайте. Это будет первый раз.
2: Первый раз. Ну, отлично. Значит, сегодня у нас будут факты про шутки. И нам главное не услышать с вами...
1: Крякающую утку. Крякающую
2: утку. Три факта отгадываем, правда это или ложь. Если все три факта вы отгадали, вы побеждаете. Значит, поехали. Павел, правда ли, что у главного героя наших анекдотов Вовочки есть зарубежный аналог, которого зовут Маленький Джонни?
3: Нет, я ни разу не слышал таких анекдотов.
2: Ну, они, эти анекдоты, как бы у нас не распространяются,
1: а
2: просто
1: там,
2: да,
1: на Западе, да.
2: Там где-то, да, есть аналоги. Вот у нас Вовочка, а у них маленький Джонни.
3: Нет.
1: Значит, нет. Смотрим.
2: Вот оно.
1: Улетело.
2: Да, вот оно. Все-таки есть. В каждой стране есть аналог нашего Вовочки. В Испании, в Италии. Ну, вообще, в принципе, везде. У них у всех разные имена. Но вот именно самое популярное – это маленький Джонни.
1: Эх, вот уж этот вот. Джонни. Да. Сегодня Павла подвел этот Джонни.
2: Ну, ничего страшного, Павел, правда. Мы с вами поиграем в следующий раз.
3: Договорились.
2: Вы, главное, анекдоты еще напишите смешные. У вас это хорошо получается, я смеюсь.
1: Мы еще успеем прочитать.
2: Да. Павел, хорошего вам дня. А, кстати, подожди, не убирай. Я хочу тебе еще задать, правда или ложь.
1: Ты хочешь меня?
2: Да, ну вот мне просто понравился этот факт. Значит, правда ли, что ученые пригласили пары друзей и влюбленных в лабораторию, где участникам показывали смешные видеоролики, чтобы вызвать искренний смех, чтобы доказать, что смех сжигает калории? Как ты думаешь?
1: Смотри, был ли такой эксперимент?
2: Да.
1: Конечно, был.
2: Думаешь,
1: нет?
2: Да.
1: Конечно, был. С людьми что только не творили, не вытворяли.
2: Ну, то есть пригласили пару, показали им видео смешное какое-нибудь. А я думала, сова, например, да, вот это?
1: Да.
2: Ты знаешь это?
1: Нет, я не знаю. Ну, почему нет?
2: Женщина или балерина. Тоже видос есть смешной.
1: Нет, тоже не знаю.
2: Разные
1: видео мы с тобой смотрим.
2: Нет, это видео очень старые.
1: Ну, конечно.
2: Я думала, что ты.
1: Ну, не настолько
2: видел.
1: Же. Ты что? Не настолько.
2: Да, это правда.
1: Ну, конечно.
2: Да, это правда. Ну, еще факт.
1: Я готовилась.
2: Коллега, правда ли, что дельфины используют специальные звуки для иронии, насмешек или сарказма над другими особями?
1: Над другими особями? То есть над другими дельфинами?
2: Да. Ну, вот они...
1: Думаешь, у них есть...
2: Нет, я тебя спрашиваю, правда
1: так,
2: это?
1: Я думаю, да, то есть они как бы это самое могут... Они...
2: Да, и другой дельфин понимает, что над ним смеется другой дельфин.
1: Слушай, а они умные, ты знаешь. Мне кажется, да. Потому что,
2: думаешь, да.
1: Потому что они такие, знаешь, млекопитающие. Они же млекопитающие.
2: Но они умные.
1: Рыбы, да, они как-то умнее нас. Не зря их там используют в различных этих... Этих
2: значит,
1: да,
2: нет,
1: да.
2: Нет. Тут я прочитала, что ученые недавно выяснили, что дельфины могут называть друг друга по именам с помощью свиста определенного. Но, к сожалению, сарказм, насмешки пока вот этого не нашли.
1: То есть вот эта утка...
2: Да, и охотник из тебя тоже так себе.
1: Да не говори.
2: Ладно, друзья.
1: У меня такой шуточки...

0: такие с плоские рассказывать.
1: Это
0: а
1: да, нет, это, в этом ты хорош.
0: А не вот это вот все ваше. Но дельфины все равно молодцы.
1: Это...
0: В отличие от нас. То есть они вот этот сарказм вот этот между как людьми друг другом, да, они вот это не используют.
1: Не используют,
0: честно,
1: нет.
0: Честно и правда, вот нравишься ты мне, и

0: радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: ох уж эти чародейки, да, жарят, как жар птицы, да. А у нас тут новость подвезли, Алина тут прочитает, тут гризли напал на женщину, где-то там...
1: Ну, нет, где-то... ты все преувеличиваешь. Значит, девушка гуляла со своей собакой, ничего не предвещало беды, просто гуляли по парку там, ну, или по лесопарку.
0: Ну, там лесопарк.
1: Да, и бац, и... Из кустов выходит медведь. Ну, то есть он прямо к ним очень близко подходит, прям бежит за ними. И девушка не растерялась и очень смело себя повела, отогнала звуками специфическими,
0: какими
1: громкими
0: звуками?
1: Медведя.
0: Кричала, go away.
1: Да,
0: stop it.
1: Она не просто кричала, даже на рык такой переходила с рычанием. В общем, медведь испугался и все-таки ушел, и не тронул. В общем,
0: ну,
1: друзья.
0: Он там не сказал, чтобы испугался, но так нехотя, ну, да, так ну потихоньку шел. Но смысл-то в чем? Девушка гуляла с собакой, с голландской овчаркой. У нее голландская овчарка на привязи. Я смотрю, такая, ну это лютая собака-то. Голландская овчарка такая черная, мощная.
1: Большая, да.
0: Но она что-то вот, овчарочка-то что-то как-то не особо вот реагировала на медведя.
1: Там больше так, хозяйка.
0: Хозяйка, да. Хозяйка жужжит, а это молчит такая. Понятно. В общем, кто кого защищал, непонятно. И у нас тут возник...
1: Собачники, вот они какие.
0: Собачники такие, да, за свою собаку прямо, ух. Ну, я тоже, на самом деле, когда с собакой со своей гуляю, и там какие-то проблемки, допустим, с более большими размерами собак, ну, я ее беру на руки.
1: Я тоже.
0: Я как бы это вот все.
1: Вот такие мы.
0: Да. Мы, кстати, завтра своих любимцев, питомцев-то привезем сюда.
1: Да, у нас эфир будет непростой.
0: На утренний эфир, да, Лина придет со своим... Патриком,
1: да.
0: Таким джентльменом, пижончиком, посмотрим. Я возьму свою цеечку, это такую дикую немножечко. Вот.
1: Значит,
0: Полина к нам, скорее всего, присоединится, у нее тоже прекрасно забыла. Как...
1: Полина Бажова. Кинг Чарльз Спаниель, по-моему.
0: Да, ну тоже великолепная собака.
1: Все потому, что день собак завтра.
0: День собак завтра, да. Так что возьмем, снимем видео, будьте здесь. Может быть, полаем немножко, но если они полают, то полаем.
1: Они тоже хотят сказать свое слово в эфире.
0: Все это будет завтра, да. Так что вы, кстати, тоже порадуйте свою собаку. Готовьте фотографии и пишите нам завтра, присылайте фотографии своих любимых собак, ну, уже завтра. А сегодня шутки. Мы двинемся дальше, впереди у нас... Гороскоп.

0: Так, ну а мы шутками-прибаутками добрались до времени, когда когда нужно заглянуть в будущее, посмотреть, что звезды сказали на сегодня, на 1 июля.
1: Овны, первый день июля подарит вам желание действовать без промедления. Энергии окажется достаточно, чтобы приступить к новым задачам. Но и звезды говорят, начинайте новое, но не оставляйте незавершенных дел позади.
0: Тельцы, среда поможет почувствовать уверенность в своих решениях. Особенно удачно будут складываться финансовые вопросы, обсуждение крупных покупок и планирование ближайшего будущего.
1: Близнецы, для вас день окажется насыщенным событиями. Новые знакомства, интересные разговоры и предложения неожиданные могут изменить привычный ход недели. Не исключено, что одна случайная встреча окажется судьбоносной.
0: Раки, сегодня вы почувствуете, что готовы оставить в прошлом старые переживания. Некоторые события помогут окончательно расставить все по местам, и совет от звезд – смотрите вперед, а не назад.
1: Львы, среда станет благоприятным временем для проявления инициативы. Ваши идеи способны привлечь внимание руководства, партнеров или людей, чье мнение для вас важно.
0: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие порядка и внимательности. У дев, девы смогут организовать процессы так, чтобы в дальнейшем сэкономить время и силы. Совет от звезд, не бойтесь пересматривать старые методы работы.
1: Весы, для вас первый день месяца может стать началом интересного знакомства или сотрудничества. Возможны приятные перемены в личной жизни.
0: Ну а у скорпионов сегодня интуиция поможет увидеть перспективу там, где другие замечают только сложности. День будет благоприятен для стратегических решений и анализа. Совет дня – не раскрывайте свои планы раньше времени.
1: Стрельцы, среда подарит желание расширять горизонты. Некоторые идеи заслуживают того, чтобы начать воплощать их уже сейчас.
0: Так, трудяги и козероги, сегодня вам будет полезно определить главные цели месяца и отказаться от всего, что отвлекает вас от них. Ваша дисциплина поможет быстро набрать нужный темп, ну и звезды советуют не распыляться на второстепенные задачи.
1: Водолеи, первый день июля способен приятно удивить неожиданными событиями. Будьте готовы выйти за пределы привычного.
0: Так, ну и рыбки, для вас эта среда станет временем вдохновения и внутреннего обновления. Захочется поставить перед собой новые цели, изменить привычный распорядок или заняться тем, что уже давно откладывалось. Интуиция поможет выбрать правильное направление. Ну и совет звезд, наверное, для всех знаков зодиака. Начинайте июль с мыслями о возможностях, а не об ограничениях. Хотелось бы еще закончить это какой-то шуткой сегодняшний день, ведь сегодня день шуток.
1: Но?
0: Ну, не знаю, все они какие-то получаются такими, но немножечко про счастье хотелось бы сказать. Что такое... Ты что такое? Да я твое счастье, а почему оно такое неказистое? Ну, не знаю, ты же его сам ковал. Давайте будем ковать свое счастье, чтобы оно было красивым. Ну, каким бы оно ни получалось, ну, мы сами делаем свое счастье в наших руках.
1: Будьте счастливы, улыбайтесь. Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио. Всем пока.
0: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле за сутки выпала месячная норма осадков. Во всех водоемах и реках резко вырос уровень воды. В городе объявлен режим повышенной готовности. Подтоплены сотни садовых участков, эвакуированы десятки людей. О ситуации говорили на комиссии ПЧС, которую экстренно собрал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В зоне паводка сейчас находится 16 садов, 6 из них в районе Монзина. В общей сложности под воду ушло не менее 600 огородов. По данным спасателей Центра защиты населения из дачных товариществ на Монзино эвакуировано 52 человека. Еще 78 запросили помощь, чтобы покинуть затопленные территории. В Свердловской области назвали первого выпускника, набравшего 300 баллов на едином государственном экзамене. Максимальный результат показал ученик школы номер 113 Екатеринбурга Геннадий Смирнов. Он получил по 100 баллов по информатике, физике и профильной математике. Выпускника поздравил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что высокий результат стал итогом многолетней работы. При подготовке к экзаменам Геннадий, по его словам, старался сохранять баланс между учебой и отдыхом. Международный союз конькобежцев на официальном сайте опубликовал пресс-релиз о допуске российских атлетов к турнирам под своей эгидой с нового сезона 2026-2027. Решение касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах. Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. В Екатеринбургском зоопарке появилась новая обитательница – рысь Веснушка. Хищницу подарил пермский зоопарк. Карантин уже позади, и теперь Веснушка привыкает к новому вольеру. Сотрудники рассказывают, что она ведет себя спокойно, быстро осваивается и не боится людей. А еще рысь игривая и покладистая. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно, дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Диско Бомбино и его друзья на свежем треке «Dancing Without You», что переводится как «Танцую без тебя». Не знаю, конечно, с чем это связано, но мы на Эко-радио танцуем все вместе, потому что мы одна большая семья, которая любит хорошую музыку. В этом часе у нас будет Алван Рокстан, Holiday Boy, Леша Свик, а также множество других крутых исполнителей. Сегодня у нас среда, 1 июля. Начался месяц, конечно, с дождя, но не унываем, верим в лучшее, ждем впереди только солнце, только хорошее. С вами Алексей Подольский. Прямо сейчас послушаем Рэй Далтон, Tears to Stay, песня про слезы, но мы горевать не собираемся, потому что начало дня, как-никак, надо начать его позитивно.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии открылся настоящий рай для любителей майонеза. Магазин под названием «Мойо Мойо» предлагает этот соус практически ко всему. В меню блюда, в которые майонез добавляют даже там, где его никто не ждет. Например, им поливают десерты. Посетители отмечают, что сладкая глазурь моти пельменей неожиданно гармонирует с майонезным вкусом. Звучит странно, но смельчаки уверяют, попробовать стоит. Главное не забывать, что майонез бывает не только на хлебе, но и в конфетах. В римском районе Кассель-де-Паци кафе и магазины на время превратились в гримерные, а местная парковка – в концертный зал. Сюда приехала опера «Сивильский цирюльник». Представление бесплатное, зрителям нужно лишь принести с собой стул. В роли сцены выступил грузовик, который переоборудовали в театральные подмостки. Актерам на импровизированной сцене немного тесно, но зрители этого почти не замечают. Опера адаптирована для улицы и длится 1.5 часа, а участие клоунов добавляет истории комичности. Проект организовал Римский оперный театр, чтобы сделать искусство ближе к людям. Это уже 8-е представление в итальянской столице. Цвет яичного желтка почти полностью зависит от рациона курицы. Обычно птицы едят корма, богатые кератиноидами, и желтки становятся привычного желтого цвета. На ферме на острове Хоккайдо решили поэкспериментировать. Там кур кормят рисом, рисовыми отрубями, рыбой и измельченными раковинами гребешков. В результате желтки получаются белыми. Звучит как абсурд, но на вкус такие яйца очень нежные и чуть сладковатые. Они сохраняют ту же пищевую ценность, что и обычные. Продаются они под брендом Камицуа и ценятся за эффектный внешний вид. Теперь омлет может выглядеть необычно даже без добавок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Avalon Rockstan с песней Vertigo, что переводится как «головокружение». Именно такое приятное головокружение вызывает те, о ком я сейчас расскажу. Сегодня особенный день у сети ювелирных салонов «Алмаз». День рождения! Эко-радио поздравляет коллектив сети ювелирных салонов «Алмаз» со знаменательной датой 25-летием со дня основания. За четверть века вы стали синонимом элегантности, надежности и безупречного вкуса. Ваше имя стало гарантом качества для тысячи людей, которые доверяют вам выбор самых ценных и символичных подарков в их жизни. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для еще более грандиозных достижений. Желаем вам финансового процветания, незыблемой репутации и чтобы ваша главная драгоценность, а именно доверие клиентов, только приумножалась. Новых вам вершин и блестящего будущего! Ох, какой сегодня действительно знаменательный день, так еще и 1 июля, начало нового месяца, я думаю, что это лето будет просто шикарным, ну а поможет нам в этом песня «От Холидей Бой», «Пожары», которую послушаем прямо сейчас на Экорадио.

0: Моторадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
0: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95 46 95 95 Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Группа «Пицца» и Леонид Агутин с песней «Наплевать на всех». Порой это очень-очень полезно сделать, потому что часто мы начинаем замыкаться, что же о нас такого люди-то подумают, а нужно просто расслабиться, отпустить контроль, радоваться, смеяться, улыбаться. Кстати, насчет смеха. Мы в группе во ВКонтакте запустили опрос, где узнаем, что чаще всего вас заставляет смеяться. Вариантов ответа множество. Мемы в интернете, шутки друзей и коллег, комедии, забавные случаи из жизни и так далее. Заходите, обязательно голосуйте в группу во ВКонтакте «Эко-радио». Нам будет интересно почитать. Пишите свои комментарии также. И движемся дальше. Прямо сейчас для нас играет Bruno Mars. I just might.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура.

0: Труба профильная, сетка стальная, уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Более половины работающих россиян регулярно трудятся сверхурочно. В норму по времени укладывается лишь каждый третий. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob по итогам социологического опроса. Среди наиболее распространенных профессий чаще других перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов. Реже всего задерживаются на службе операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами же по количеству сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Парк Народный и улицу Серова в Нижнем Тагиле топит после сброса воды с плотины Тагильского пруда. Река Тагил начала разливаться к вечеру 30 июня, сообщает информагентство «Все новости». Подтопило прибрежную зону, пешеходные дорожки, лавочки, в воде оказались деревья. Движение транспорта по находящейся рядом улице Серова от Красноармейской до Островского закрыли целиком. Автомобильный мост на Красноармейской пока открыт, но бурные потоки уже скрыли его опоры. Если ситуация ухудшится, то переправу тоже могут перекрыть. В Нижнем Тагиле прошел 10-й чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Участие в чемпионате приняли подразделения 4-го отряда противопожарной службы. Отряд в этом году отмечает 50 лет. Турнир посвятили юбилейной дате, а также памяти первого начальника. До финала дошли сотрудники 36-й и 37-й частей, которые обеспечивают безопасность Евраз-НТМК. Золото турнира забрала команда 36-й части. Кроме того, вне зачета участвовали ученики 36-й школы. Ребята примерили настоящую боевую одежду и опробовали дыхательный аппарат. В Березовском открыли крупнейший на Урале дата-центр. Об этом рассказали в эфире «Вести Урал». Цифровой завод сможет обрабатывать и хранить миллиарды терабайт данных. Его услугами уже начали пользоваться региональные компании различных отраслей и крупнейшие телекоммуникационные операторы страны. Центр обработки данных успешно прошел испытания и сможет работать практически при любых внештатных ситуациях. Дата-центр станет одним из ключевых узлов сети на Урале. Кроме того, уже ведутся переговоры о создании новых цифровых хранилищ, что сделает регион крупным хабом по переброске данных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно, дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Go Артур с треком «Эгоист». Довольно интересная композиция, особенно по звучанию, потому что сначала мелодика мне напомнила Боба Марли, потом это превратилось в что-то более лиричное. В общем, коктейль эмоций нам подарил исполнитель. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Сегодня у нас среда, 11.12 на наших эфирных. Ну и, конечно же, середина недели, начало нового месяца. Очень и очень все интересно развивается. Надеемся, что погода будет в дальнейшем только жарко, уже дожди прекратятся. А в этом часе послушаем Мари Краймбери, Тедди Свимс, Немига и множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для нас выступит Джон Воклуб с треком «Ready to Let Go».

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Авторадио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Мари Краймбери с композицией «Сегодня мой лучший день». Давайте проживать так каждый день, как будто он лучший, вне зависимости от обстоятельств, погодных условий и всему тому подобное. Тем более, есть даже такая поговорка: все, что не делается к лучшему, если вы в это верите, то оно действительно так и сбывается. Это проверено на собственном опыте. Что-то я заумничал совсем, а как в следующей композиции от Эдди Свимс, «Мистер Ноу Ит Ол», «Мистер Всезнайка». Давайте же послушаем прямо сейчас на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Бауза с треком «Magnetic», что переводится как «магнетичный», «притягательный» и другие синонимы этого слова, потому что происходит оно от фразы «магнит», конечно же. Ну, а чтобы быть таким притягательным, нужно обладать энергией, которую вы будете транслировать для окружающих, а для этого надо быть счастливым или счастливой, как в треке «Артик и Асти», а мы, Карадио, вам в этом поможем, потому что составляем крутые плейлисты специально для того, чтобы вы хорошо зарядились и этот день прошел у вас замечательно.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Более половины работающих россиян регулярно трудятся сверхурочно. В норму по времени укладывается лишь каждый третий. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам социологического опроса. Среди наиболее распространенных профессий чаще других перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов. Реже всего задерживаются на службе операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами же по количеству сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Парк Народный и улицу Серова в Нижнем Тагиле топит после сброса воды с плотины Тагильского пруда. Река Тагил начала разливаться к вечеру 30 июня, сообщает информагентство «Все новости». Подтопило прибрежную зону, пешеходные дорожки, лавочки, в воде оказались деревья. Движение транспорта по находящейся рядом улице Серова от Красноармейской до Островского закрыли целиком. Автомобильный мост на Красноармейской пока открыт, но бурные потоки уже скрыли его опоры. Если ситуация ухудшится, то переправу тоже могут перекрыть. В Нижнем Тагиле прошел 10-й чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Участие в чемпионате приняли подразделения 4-го отряда противопожарной службы. Отряд в этом году отмечает 50 лет. Турнир посвятили юбилейной дате, а также памяти первого начальника. До финала дошли сотрудники 36-й и 37-й частей, которые обеспечивают безопасность Евросантмк. Золото турнира забрала команда 36-й части. Кроме того, вне зачета участвовали ученики 36-й школы. Ребята примерили настоящую боевую одежду и опробовали дыхательный аппарат. В Березовском открыли крупнейший на Урале дата-центр. Об этом рассказали в эфире «Вести Урал». Цифровой завод сможет обрабатывать и хранить миллиарды терабайт данных. Его услугами уже начали пользоваться региональные компании различных отраслей и крупнейшие телекоммуникационные операторы страны. Центр обработки данных успешно прошел испытания и сможет работать практически при любых внештатных ситуациях. Дата-центр станет одним из ключевых узлов сети на Урале. Кроме того, уже ведутся переговоры о создании новых цифровых хранилищ, что сделает регион крупным хабом по переброске данных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно, дождь, ветер северо-восточного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, солнечно, ветер северный, а температура воздуха составит плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Рафи с композицией Giving You звучит очень динамично, очень круто, совершенно новиночка просто подъехала, которая бодрит лучше, чем кофе в раннее время суток, хотя уже полдень, казалось бы, но посмотрев за окном, темнота, кажется, как будто до сих пор еще утро или уже наоборот вечер. С вами Алексей Подольский, среда, сегодня у нас 1 июля, начало месяца и середина недели одновременно, вот такой инь-янь получается. В этом часе послушаем с вами Хьюгл, Ваню Дмитриенко, также Филатов и Кэрос к нам заглянут на огонек, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас послушаем группу Good Boys с треком Blind Spot. Будет очень интересно.
1: Это радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю и не доверяю, говорит Коста Лакоста, но хотелось бы от всего Эко-радио признаться в любви, которая у нас уже давно кипит, и тем более, когда такой замечательный праздник. Сегодня особенный день у сети ювелирных салонов «Алмаз», день рождения. Эко-радио поздравляет коллектив сети ювелирных салонов «Алмаз» со знаменательной датой 25-летием со дня основания. За четверть века вы стали синонимом элегантности, надежности и безупречного вкуса. Ваше имя стало гарантом качества для тысячи людей, которые доверяют вам выбор самых ценных и символичных подарков в их жизни. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для еще более грандиозных достижений. Желаем вам финансового процветания, незыблемой репутации и чтобы ваша главная драгоценность, а именно доверие клиентов, только приумножалось. Новых вам вершин и блестящего будущего. Вот такие поздравления замечательные. Ну, а мы движемся дальше. У нас сейчас будет играть песня от Камрада «Be Mine». Эко-радио.

0: июля. Не пропусти! Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Нюша поет о том, что счастье накрыло как цунами, и действительно, счастье — полные штаны, полные ботинки, воды подтопило немножечко, но ничего страшного, это бывает такое, конечно, не часто, но все же природа, она порой непредсказуема, и приходится ее любить такой, какая она есть. А впереди у нас Ava Max с треком Spot a Fake, что переводится «чувствуется ложь». Посмотрим, как она ее чувствует, Эйвочка наша замечательная, прекрасная. Ну и зарядимся хорошим настроением.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
9: 2026 год. 0+.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Ситуация с дождевым паводком по всей Свердловской области остается напряженной. По информации синоптиков, за июнь выпала трехмесячная норма осадков. Такое количество дождей – рекорд для Свердловской области. В регионе затоплено 7 низководных мостов, временно ограничено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. По прогнозам метеорологов, дожди прекратятся только к концу недели, однако хорошая погода продлится всего пару дней. Поэтому уральцам настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. В Кушве подвели первые итоги ликвидации шторма. Областная прокуратура проверила, как идет восстановление инфраструктуры. Мобильное приемное ведомство продолжает собирать обращения граждан в ежедневном режиме. Жители уже получили 163 единовременные компенсации. Параллельно в городе наращивают темпы аварийных работ. По заявлению губернатора Дениса Паслера, группировку строителей увеличили до 150 человек. Сейчас рабочие тянут два новых газопровода по наиболее пострадавшим улицам. Под контролем и санитарная безопасность. Из-за рисков инфекции после паводка медики привили от гепатита 69 местных жителей. Нижний Тагил принял гонки третьего этапа Кубка Уральских озер, рассказали в эфире канала «Телекон». В регате участвовали 7 яхт специального гоночного класса СБ-20, способные развивать скорость до 20 узлов, это около 40 км в час. Соревновались 12 экипажей, поочередно меняясь. Среди участников были и молодые спортсмены-разрядники, и мастера международного класса. Первый гоночный день прошел при умеренном ветре. Во второй день сильный ветер и дождь осложнили гонку. В итоге первое место заняла команда «Матрешка», в составе которой яхтсмены из Екатеринбурга и Москвы. Следующий этап пройдет в августе на озере Таватуй. Жители Свердловской области за 5 лет выиграли почти 350 миллионов рублей в национальной лотерее. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей. За это время миллионером стал 31 житель региона. Еще 65 человек выиграли призы на сумму свыше 100 тысяч рублей. По числу миллионеров Свердловская область вошла в число регионов-лидеров вместе с Москвой и Московской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Новосибирской областью, Башкортостаном, Санкт-Петербургом, Иркутской и Ростовской областями. С начала этого года уральцы уже получили в лотереях почти 30 миллионов рублей. При этом Почта России остается одним из самых популярных мест покупки лотерейных билетов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно, дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха будет в течение дня плюс 19 градусов.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Группа «Добро» со свежей композицией «Море привет». Очень философская, очень мотивирующая. Она про то, что счастье, оно здесь и сейчас. Самое главное, просто на него обратить внимание. Вот такие вот у нас дела обстоят. Ну, а с вами Алексей Подольский. Сегодня у нас уже, что, среда, середина недели. Еще совсем немного до выходных. Ну, и, конечно же, 1 июля, начало нового месяца, вот и пролетел июнь, у меня-то это вообще было быстро, потому что экзамены, все остальное, но наконец-таки все сдано и можно отдыхать по полной. В этом часе послушаем Артема Качера, Мод, Дэвид Гетта, также множество других крутых исполнителей, ну а прямо сейчас для нас сыграет Мэнни Скин с треком «Супермодел».
1: Это радио.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Реклама.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
3: Категория 0+.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коллаборация от Акцент на треке Don't Leave, что переводится как «Не уходи», так и хочется спеть «Не уходи, за окном дожди, зонтик хотя бы возьми». Вот такие чувства испытывает мужчина, когда влюблен. Именно так и называется следующая композиция, которую мы прямо сейчас послушаем от Мота. Вы на Ка-радио, заряжаемся хорошим настроением на этот день.

0: Это радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнести их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй экорадио.ру.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Lights, camera, action. Композиция от Кайли Миноук под названием Lights, camera, action, что переводится как «Свет, камера, мотор». Да уж, вся наша жизнь в

фильмы, игра, да, играем в фильме, то есть постоянно что-то происходит, что-то интересное, и если действительно к жизни так относиться, то мир открывается по-новому, как в песне «Елки», которую мы прямо сейчас послушаем, мир открывается, поэтому, друзья, желаю вам, чтобы при любых проблемах, которые не возникают, вы все это воспринимали как игра, как испытание, которое вы обязательно пройдете, и так действительно все и будет.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Ситуация с дождевым паводком по всей Свердловской области остается напряженной. По информации синоптиков, за июнь выпала трехмесячная норма осадков. Такое количество дождей – рекорд для Свердловской области. В регионе затоплено 7 низководных мостов, временно ограничено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. По прогнозам метеорологов,

0: Дожди прекратятся только к концу недели, однако хорошая погода продлится всего пару дней. Поэтому уральцам настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. В Кушве подвели первые итоги ликвидации шторма. Областная прокуратура проверила, как идет восстановление инфраструктуры. Мобильное приемное ведомство продолжает собирать обращения граждан в ежедневном режиме. Жители уже получили 163 единовременные компенсации. Параллельно в городе наращивают темпы аварийных работ. По заявлению губернатора Дениса Паслера, группировку строителей увеличили до 150 человек. Сейчас рабочие тянут два новых газопровода по наиболее пострадавшим улицам. Под контролем и санитарная безопасность. Из-за рисков инфекции после паводка медики привили от гепатита 69 местных жителей. Нижний Тагил принял гонки третьего этапа Кубка Уральских озер, рассказали в эфире канала «Телекон». В регате участвовали 7 яхт специального гоночного класса СБ-20, способные развивать скорость до 20 узлов, это около 40 км в час. Соревновались 12 экипажей, поочередно меняясь. Среди участников были и молодые спортсмены-разрядники, и мастера международного класса. Первый гоночный день прошел при умеренном ветре. Во второй день сильный ветер и дождь осложнили гонку. В итоге первое место заняла команда «Матрешка», в составе которой яхтсмены из Екатеринбурга и Москвы. Следующий этап пройдет в августе на озере Таватуй. Жители Свердловской области за 5 лет выиграли почти 350 миллионов рублей в национальной лотерее. Об этом сообщили в пресс-службе оператора Всероссийских государственных лотерей. За это время миллионером стал 31 житель региона. Еще 65 человек выиграли призы на сумму свыше 100 тысяч рублей. По числу миллионеров Свердловская область вошла в число регионов-лидеров вместе с Москвой и Московской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Новосибирской областью, Башкортостаном, Санкт-Петербургом, Иркутской и Ростовской областями. С начала этого года уральцы уже получили в лотереях почти 30 миллионов рублей. При этом Почта России остается одним из самых популярных мест покупки лотерейных билетов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов, облачно, дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха составит плюс 19 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Замечательная свежая коллаборация от Диско Бомбино и Софи Эликс Бэкстар под названием Dancing Without You, или же в переводе «Танцую без тебя». Возможно, она просто подошла к Стасу Костюшкину, а он ей спел: «Женщина, не танцую». Но ничего страшного, потому что на Эко-радио мы танцуем всегда, потому что составляем крутые плейлисты именно для вас, крутую музыку подбираем. С вами Алексей Подольский. Сегодня у нас среда, 1 июля, да, новый месяц, лето пролетает незаметно, но мы его хватаем, и в этом часе встретимся с Филатов и Кэрос, также Немига, Али Фарбин и другие крутые исполнители. Ну а прямо сейчас Сабрина Карпентер исполнит для нас композицию «Cheers». Послушаем ее прямо сейчас на Эко-радио.

0: мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии открылся настоящий рай для любителей майонеза. Магазин под названием «Мойо Мойо» предлагает этот соус практически ко всему. В меню блюда, в которые майонез добавляют даже там, где его никто не ждет. Например, им поливают десерты. Посетители отмечают, что сладкая глазурь моти-пельмени неожиданно гармонирует с майонезным вкусом. Звучит странно, но смельчаки уверяют, попробовать стоит. Главное не забывать, что майонез бывает не только на хлебе, но и в конфетах. В римском районе Кассель-де-Паци кафе и магазины на время превратились в гримерные, а местная парковка – в концертный зал. Сюда приехала опера «Севильский цирюльник». Представление бесплатное, зрителям нужно лишь принести с собой стул. В роли сцены выступил грузовик, который переоборудовали в театральные подмостки. Актерам на импровизированной сцене немного тесно, но зрители этого почти не замечают. Опера адаптирована для улицы и длится 1.5 часа, а участие клоунов добавляет истории комичности. Проект организовал Римский оперный театр, чтобы сделать искусство ближе к людям. Это уже 8-е представление в итальянской столице. Цвет яичного желтка почти полностью зависит от рациона курицы. Обычно птицы едят корма, богатые кератиноидами, и желтки становятся привычного желтого цвета. На ферме на острове Хоккайдо решили поэкспериментировать. Там кур кормят рисом, рисовыми отрубями, рыбой и измельченными раковинами гребешков. В результате желтки получаются белыми. Звучит как абсурд, но на вкус такие яйца очень нежные и чуть сладковатые. Они сохраняют ту же пищевую ценность, что и обычные. Продаются они под брендом Камицуа и ценятся за эффектный внешний вид. Теперь омлет может выглядеть необычно даже без добавок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Beowulf с треком «Валькирия». Интересно было посмотреть, кто такая Валькирия, и, гуляя на просторах интернета, наткнулся на то, что это воинственные девы из скандинавской мифологии, которые летали на крыльях и определяли, кому из воинов сулит дальше пройти уже вперед и двигаться в направлении победы, а кому стоит остаться на поле битвы, как и в следующем треке «Somber Homewrecker», где говорится про разлучниц. Вот и сейчас узнаем, про кого же поет, может, про ту самую Валькирию, опять же, «Somber» хочет нам рассказать, не знаю. Вот прямо сейчас послушаем на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

летит Джонни, не останавливаясь, а я тоже влетаю в эфир, чтобы озвучить вам информацию на правах рекламы. Сегодня особенный день у сети ювелирных салонов «Алмаз». День рождения. Экорадио поздравляет коллектив сети ювелирных салонов «Алмаз» со знаменательной датой 25-летием со дня основания. За четверть века вы стали синонимом элегантности, надежности и безупречного вкуса. Ваше имя стало гарантом качества для тысяч людей, которые доверяют вам выбор самых ценных и символичных подарков в их жизни. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для еще более

грандиозных достижений. Желаем вам финансового процветания, незыблемой репутации и чтобы ваша главная драгоценность, доверие клиентов, только приумножалась. Новых вам вершин и блестящего будущего. Ну а я, Алексей Подольский, с вами прощаюсь до следующего.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Экорадио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то

0: идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

смех. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: На Среднем Урале 15 часов. Радио. Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Сериал о малых городах запустят на Урале в ближайшие недели. Об этом рассказали в эфире «Вести Урал». Организаторы планируют создать больше сотни серий, в которых расскажут истории реальных преобразований с Исерти, Миасса, Бирска, Тобольска, Нового Ключа и Пушкинских гор. Авторы проекта подчеркивают, в центре внимания будут не проблемные территории, а места, где уже демонстрируют колоссальное развитие. И люди, которые меняют мир к лучшему и действуют, преодолевая трудности и ошибки. Героями сериала станут предприниматели, активисты и креативные команды. В Екатеринбурге открылась ретро-выставка о правилах дорожного движения. У нас в гостях Петя Светофоров. Экспозиция рассказывает об истории становления службы на Среднем Урале и показывает, как формировалась культура дорожной безопасности в разные годы. Главный герой выставки – Петя Светофоров. 50 лет назад он был любимцем

0: советских детей. У этого персонажа в форме даже была своя телепередача, в которой в увлекательной манере рассказывали о правилах поведения на дороге. Организаторы выставки считают, что после такой экскурсии малолетних нарушителей на проезжей части станет меньше. Новый молодежный театр в Нижнем Тагиле презентовал зрителям спектакль «Диптих». За основу взяли классический сюжет сказки Шарля Перо «Синяя борода». И создали две совершенно разные постановки с двумя вариантами финала, сообщается на сайте театра. Для самых маленьких приготовили дневной показ сказки со счастливым концом, где добро побеждает зло. Для взрослой аудитории артисты играли премьеру вечером. Второй вариант прочтения поднимает сложные вопросы тирании в семье. За двойную интерпретацию классики взялась режиссер из Санкт-Петербурга Елена Павлова. Увидеть обе постановки зрители смогут уже в новом театральном сезоне. В доме Булата Акуджавы открылась персональная выставка тагильской художницы Киры Боташевой, рассказали в эфире канала «Телекон». На экспозиции представлены 23 работы, написанные несколько десятков лет назад. Выставка посвящена старому Тагилу. На картинах запечатлены городские улицы и другие знаковые места, какими их видела некогда начинающая художница. Сегодня Кира Боташева – преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. На открытии выставки она поделилась опытом и личной истории становления. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 735 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 15 до 20 градусов тепла.

Радио. Информация на правах рекламы. Сегодня особенный день у сети ювелирных салонов «Алмаз». День рождения. Экорадио поздравляет коллектив сети ювелирных салонов «Алмаз» со знаменательной датой – 25-летием со дня основания. За четверть века вы стали синонимом элегантности, надежности и безупречного вкуса. Ваше имя стало гарантом качества для тысячи людей, которые доверяют вам выбор самых ценных и символичных подарков в их жизни. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для еще более грандиозных достижений. Желаем вам финансового процветания, незыблемой репутации и чтобы ваша главная драгоценность – доверие клиентов – только приумножалось. Новых вам вершин и блестящего будущего!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Сериал о малых городах запустят на Урале в ближайшие недели. Об этом рассказали в эфире «Вести Урал». Организаторы планируют создать больше сотни серий, в которых расскажут истории реальных преобразований с Исерти, Миасса, Бирска, Тобольска, Нового Ключа и Пушкинских гор. Авторы проекта подчеркивают, в центре внимания будут не проблемные территории, а места, где уже демонстрируют колоссальное развитие. И люди, которые меняют мир к лучшему и действуют, преодолевая трудности и ошибки. Героями сериала станут предприниматели, активисты и креативные команды. В Екатеринбурге открылась ретро-выставка о правилах дорожного движения. У нас в гостях Петя Светофоров. Экспозиция рассказывает об истории становления службы на Среднем Урале и показывает, как формировалась культура дорожной безопасности в разные годы. Главный герой выставки – Петя Светофоров. 50 лет назад он был любимцем советских детей. У этого персонажа в форме даже была своя телепередача, в которой в увлекательной манере рассказывали о правилах поведения на дороге. Организаторы выставки считают, что после такой экскурсии малолетних нарушителей на проезжей части станет меньше. Новый молодежный театр в Нижнем Тагиле презентовал зрителям спектакль «Диптих». За основу взяли классический сюжет сказки Шарля Перо «Синяя борода» и создали две совершенно разные постановки с двумя вариантами финала, сообщается на сайте театра. Для самых маленьких приготовили дневной показ сказки со счастливым концом, где добавили

0: «Добро побеждает зло». Для взрослой аудитории артисты играли премьеру вечером. Второй вариант прочтения поднимает сложные вопросы тирании в семье. За двойную интерпретацию классики взялась режиссер из Санкт-Петербурга Елена Павлова. Увидеть обе постановки зрители смогут уже в новом театральном сезоне. В доме Булата Акуджавы открылась персональная выставка тагильской художницы Киры Боташевой, рассказали в эфире канала «Телекон». На экспозиции представлены 23 работы, написанные несколько десятков лет назад. Выставка посвящена старому Тагилу. На картинах запечатлены городские улицы и другие знаковые места, какими их видела некогда начинающая художница. Сегодня Кира Боташева – преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. На открытии выставки она поделилась опытом и личной истории становления. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 735 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 15 до 20 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Информация на правах рекламы. Сегодня особенный день у сети ювелирных салонов «Алмаз». День рождения. Экорадио поздравляет коллектив сети ювелирных салонов «Алмаз» со знаменательной датой – 25-летием со дня основания. За четверть века вы стали синонимом элегантности, надежности,

и безупречного вкуса. Ваше имя стало гарантом качества для тысячи людей, которые доверяют вам выбор самых ценных и символичных подарков в их жизни. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для еще более грандиозных достижений. Желаем вам финансового процветания, незыблемой репутации и чтобы ваша главная драгоценность – доверие клиентов – только приумножалась. Новых вам вершин и блестящего будущего!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/

0: Маленько Радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Режим беспилотной опасности был введен сегодня утром в Свердловской области, сообщил губернатор Денис Паслер. Он уточнил, что все службы и ведомства приняли меры для устранения угрозы и нормализации обстановки. На этом фоне на Среднем Урале ограничивают связь и мобильный интернет, но сервисы из белого списка должны работать стабильно. В многоквартирных домах Свердловской области продолжает работать 481 лифт с превышением срока эксплуатации. При этом за последние три года их количество сократилось более чем втрое, сообщили в Счетной палате региона. По данным ведомства, с 2023 по 2025 год по госпрограмме «Формирование современной городской среды» при участии фонда капитального ремонта в регионе заменили 1261 подъемник. В Нижнем Тагиле трамвай сбил женщину-пешехода. ДТП произошло на улице Кулибина 30 июня около 18 часов. В ГАИ уточнили, что вагон ехал по маршруту номер 15 в сторону Гальянки. Женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами госпитализировали в стационар больницы номер 4. В салоне трамвая находились три пассажира, они не пострадали. В Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили, что к 2027-2028 учебному году оценки за поведение появятся во всех школах страны. Сейчас механизм проходит апробацию в 7 регионах с участием около 40 тысяч школьников, пишут «Известия». Для оценки поведения выбрана трехуровневая модель – образцовая, допустимая и недопустимая. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 735 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 15 до 20 градусов тепла.
0: Радио. Новинка эфира.

Информация на правах рекламы. Сегодня особенный день у сети ювелирных салонов «Алмаз». День рождения. Экорадио поздравляет коллектив сети ювелирных салонов «Алмаз» со знаменательной датой – 25-летием со дня основания. За четверть века вы стали синонимом элегантности, надежности и безупречного вкуса. Ваше имя стало гарантом качества для тысячи людей, которые доверяют вам выбор самых ценных и символичных подарков в их жизни. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для еще более грандиозных достижений. Желаем вам финансовых

0: Экорадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Авторадио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
7: 2026 год. 0+.
8: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти! Подробнее на сайте ермакгород.ру.
9: Категория 0+.
10: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
11: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
12: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41.

0: на среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Режим беспилотной опасности был введен сегодня утром в Свердловской области, сообщил губернатор Денис Паслер. Он уточнил, что все службы и ведомства приняли меры для устранения угрозы и нормализации обстановки. На этом фоне на Среднем Урале ограничивают связь и мобильный интернет, но сервисы из белого списка должны работать стабильно. В многоквартирных домах Свердловской области продолжает работать 481 лифт с превышением срока эксплуатации. При этом за последние три года их количество сократилось более чем втрое, сообщили в Счетной палате региона. По данным ведомства, с 2023 по 2025 год по госпрограмме «Формирование современной городской среды» при участии фонда капитального ремонта в регионе заменили 1261 подъемник. В Нижнем Тагиле трамвай сбил женщину-пешехода. ДТП произошло на улице Кулибина 30 июня около 18 часов. В ГАИ уточнили, что вагон ехал по маршруту номер 15 в сторону Гальянки. Женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами госпитализировали в стационар больницы номер 4. В салоне трамвая находились три пассажира, они не пострадали. В Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили, что к 2027-2028 учебному году оценки за поведение появятся во всех школах страны. Сейчас механизм проходит апробацию в 7 регионах с участием около 40 тысяч школьников, пишут «Известия». Для оценки поведения выбрана трехуровневая модель – образцовая, допустимая и недопустимая. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 735 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 15 до 20 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим.

0: одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены.
1: Havail Jolion. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Havail Jolion в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
4: Категория 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Фестиваль ярких красок. Пенная вечеринка. И топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Кушве подвели первые итоги ликвидации шторма. Областная прокуратура проверила, как идет восстановление инфраструктуры. Мобильное приемное ведомство продолжает собирать обращения граждан в ежедневном режиме. Жители уже получили 163 единовременные компенсации. Параллельно в городе наращивают темпы аварийных работ. По заявлению губернатора Дениса Паслера, группировку строителей увеличили до 150 человек. Сейчас рабочие тянут два новых газопровода по наиболее пострадавшим улицам. Под контролем и санитарная безопасность. Из-за рисков инфекции после паводка медики привили от гепатита 69 местных жителей. В Нижнем Тагиле прошел 10-й чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Участие в чемпионате приняли подразделения 4-го отряда противопожарной службы. До финала дошли сотрудники 36-й и 37-й частей, которые обеспечивают безопасность Евраз НТМК. Кроме того, вне зачета участвовали ученики 36-й школы. Ребята примерили настоящую боевую одежду и опробовали дыхательный аппарат. В итоге золото турнира забрала команда 36-й части. В многоквартирных домах Свердловской области продолжает работать 481 лифт с превышением срока эксплуатации. При этом за последние три года их количество сократилось более чем втрое, сообщили в Счетной палате региона. По данным ведомства, с 2023 по 2025 год по госпрограмме финансирования современной городской среды и при участии фонда капитального ремонта в регионе заменили 1261 подъемник. Более половины работающих россиян регулярно трудятся сверхурочно. В норму по времени укладывается лишь каждый третий. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Суперджоб» по итогам социологического опроса. Среди наиболее распространенных профессий чаще других перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов. Реже всего задерживаются на службе операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами же по количеству сверхурочных часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 735 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 15 до 20.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии открылся настоящий рай для любителей майонеза. Магазин под названием «Мойо Мойо» предлагает этот соус практически ко всему. В меню блюда, в которые майонез добавляют даже там, где его никто не ждет. Например, им поливают десерты. Посетители отмечают, что сладкая глазурь моти пельмени неожиданно гармонирует с майонезным вкусом. Звучит странно, но смельчаки уверяют, попробовать стоит. Главное не забывать, что майонез бывает не только на хлебе, но и в конфетах. В римском районе Кассель-де-Паци кафе и магазины на время превратились в гримерные, а местная парковка – в концертный зал. Сюда приехала опера «Севильский цирюльник». Представление бесплатное, зрителям нужно лишь принести с собой стул. В роли сцены выступил грузовик, который переоборудовали в театральные подмостки. Актерам на импровизированной сцене немного тесно, но зрители этого почти не замечают. Опера адаптирована для улицы и длится 1.5 часа, а участие клоунов добавляет истории комичности. Проект организовал Римский оперный театр, чтобы сделать искусство ближе к людям. Это уже 8-е представление в итальянской столице. Цвет яичного желтка почти полностью зависит от рациона курицы. Обычно птицы едят корма, богатые кератиноидами, и желтки становятся привычного желтого цвета. На ферме на острове Хоккайдо решили поэкспериментировать. Там кур кормят рисом, рисовыми отрубями, рыбой и измельченными раковинами гребешков. В результате желтки получаются белыми. Звучит как абсурд, но на вкус такие яйца очень нежные и чуть сладковатые. Они сохраняют ту же пищевую ценность, что и обычные. Продаются они под брендом Камицуа и ценятся за эффектный внешний вид. Теперь омлет может выглядеть необычно даже без добавок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Кушве подвели первые итоги ликвидации шторма. Областная прокуратура проверила, как идет восстановление инфраструктуры. Мобильное приемное ведомство продолжает собирать обращения граждан в ежедневном режиме. Жители уже получили 163 единовременные компенсации. Параллельно в городе наращивают темпы аварийных работ. По заявлению губернатора Дениса Паслера, группировку строителей увеличили до 150 человек. Сейчас рабочие тянут два новых газопровода по наиболее пострадавшим улицам. Под контролем и санитарная безопасность. Из-за рисков инфекции после паводка медики привили от гепатита 69 местных жителей. В Нижнем Тагиле прошел 10-й чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Участие в чемпионате приняли подразделения 4-го отряда противопожарной службы. До финала дошли сотрудники 36-й и 37-й частей, которые обеспечивают безопасность Евраз НТМК. Кроме того, вне зачета участвовали ученики 36-й школы. Ребята примерили настоящую боевую одежду и опробовали дыхательный аппарат. В итоге золото турнира забрала команда 36-й части. В многоквартирных домах Свердловской области продолжает работать 481 лифт с превышением срока эксплуатации. При этом за последние три года их количество сократилось более чем втрое, сообщили в Счетной палате региона. По данным ведомства, с 2023 по 2025 год по госпрограмме финансирования современной городской среды и при участии фонда капитального ремонта в регионе заменили 1261 подъемник. Более половины работающих россиян регулярно трудятся сверхурочно. В норму по времени укладывается лишь каждый третий. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Суперджоб» по итогам социологического опроса. Среди наиболее распространенных профессий чаще других перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов. Реже всего задерживаются на службе операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами же по количеству сверхурочных часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление понижено, 735 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 15 до 20 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своей

0: городских округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

Lego.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

Drums. Экро. Радио.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.